0: Цынын, цынын, цынын, бохборис, бохборис, бохборис, бохборис, гуиз гуил гуиз гуил гуиз гуил гуиз гуил гуиз гуил гуиз гуил гуиз гуил гуиз гуил тулул тулул тулул тулул курупуп курупуп курупуп курупуп тук тук тук тук тук тук тук тук шар шар шар шар шар шар шар тукур тукур тукур тукур куп куп куп куп сакор сакор сакор сакор сакор чик чик чик чик тукумуш тукумуш тукумуш тукумуш куптум куптум куптум куптум исперпак исперпак исперпак исперпак цикин цикин цикин куку куку куку куку чувит чувит чувит тли тли тли тли тли тли тли тли чер чер чер чер си си си си си си си си си си си си си си си си си чар чар чар чар пахуит пахуит пахуит пахуит ут ут ут ут ут цукулик цукулик цукулик цукулик чуэрчик чуэрчик чуэрчик чуэрчик чуэрчик пашуч пашуч пашуч пашуч хох хох хох хох хох. Bueno, este es canto de pájaros. Los que hablan quiché saben que son nombres de pájaros. Yo creo que vale la pena decirles que en lengua maya quiché, los nombres de los pájaros los tomamos de su canto, de modo que nombrar a un pájaro es cantar con él.
1: Las letras en voz de quienes las crean llegaron gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, comunicando buen vivir.
2: Es la hora 3:54 minutos.
3: Participal atin FEGER nakakamli esilal relichapilkuang.